0: фургонах, мало бронежных вождей, красный ход из черных лимузинов, в школу к тебе идет провалить.
1: Иди на урок, принеси ему денег.
0: Подряд гудя и верит Путина, лучшему в богатство верил. Поезд тело не заменит митингом.
1: Не протест!